0: В России не менее 50 обходов крупных городов. Северный обход Махачкалы станет одним из ключевых элементов программы. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на дороге.

доказал, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в

что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Перевозчики стали активнее переходить на электронные накладные. Через неделю после обязательного перехода на электронные документы оборот доля водителей и компаний с электронной подписью выросла до 14 с небольшим процентов, сообщает издание «Известия». При этом число перевозчиков, которые уже реально используют электронные накладные, за месяц выросло более чем в 14 раз. Лидером по доле подключившихся логистических компаний и предпринимателей остается Смоленская область. Министерство природы разрабатывает профилактические меры для регионов, где участились случаи нападения медведей на людей. Главная рекомендация – полностью исключить доступ хищников к пищевым отходам на свалках, туристических лагерях и поселках. Ведомство также призвало оперативнее оповещать жителей о появлении хищников. С начала года медведи выходили к населенным пунктам в 40 с лишним регионах, передает РИА Новости. Фильм «Сумерки» вновь стал одним из лидеров российского кинопроката. Спустя 18 лет после премьеры. Вернувшаяся на экраны кинотеатров первая часть киносаги с 1 по 11 сентября собрала свыше 36 миллионов рублей. Тем самым фильм занял 7 место по объему сборов, передает агентство РБК данные электронной системы фонда кино. Повторный прокат «Сумерек» подогрел интересы к одноименным книгам Стефани Майер. Их продажи выросли почти на 170%. В Москве запретили работу таксистов зазывал у аэропортов и вокзалов. Водителям нельзя предлагать услуги перевозок вне специально оборудованных стоянок. За соблюдением запрета следят Московская административная дорожная инспекция и полиция. Для пассажиров это означает, что вызвать такси на Казанском, Ярославском, Павелецком вокзалах, в аэропорту Внуково и так далее можно только через приложение, по телефону или на официальных стойках. Планируемый размер штрафа 5000 рублей. Необходимые поправки в столичный административный кодекс планируется внести в ближайшее время.
0: Транспорт.
1: В Дагестане началось строительство северного обхода Махачкалы. Новая четырехполосная дорога длиной свыше 30 километров пройдет от трассы Р-215 до федеральной автодороги «Кавказ». Здесь планируют возвести 5 развязок, 6 путепроводов, мост, эстакаду и железнодорожный путепровод. Обход выведет транзитный транспорт за пределы Махачкалы. Работы планируют завершить в 2028. Напомню, что президент Владимир Путин к 2030 году поручил построить в России не менее 50 обходов крупных городов. Северный обход Махачкалы станет одним из ключевых элементов программы. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.
3: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал. Бывает, что ты продрог. Бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал, спасет это

Сдастся мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который предусматривает рост доли креативных индустрий в ВВП России с примерно 4% в 2025 году до 7,7% через 10 лет. В планах властей создавать креативные кластеры в регионах, развивать практическое образование и защищать авторские права. Банк России планирует расширить использование системы быстрых платежей для переводов за рубеж и активнее продвигать карты МИР в других странах. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на будущие 3 года, опубликованные на сайте финансового регулятора. Также Центробанк намерен внедрять альтернативные схемы оплаты товаров и услуг за границей, как поясняет издание «Коммерсант». Тем самым у жителей России может появиться больше способов платить и переводить деньги в других странах без использования наличных. Российским туристам доступны 37 стран. Министерство транспорта нашей страны подтвердило, что прямые рейсы выполняются сейчас на Ближний Восток, в Азию, СНГ и Африку. Среди новых направлений – Эр-Рияд, Пхеньян, Сейшелы, Шри-Ланка и Танзания. Выросла и частота полетов во Вьетнам и Китай. Как пояснил замминистра транспорта Владимир Потешкин, такой список стран означает, что выбор зарубежных поездок становится шире, а добраться до многих курортов теперь можно быстрее и с большим удобством. Электросамокаты стали чаще попадать в аварии, так же, как другие средства индивидуальной мобильности. По статистике ГИБДД, за 8 месяцев в 2026 году произошло почти 3500 таких ДТП. Это на 37% превышает прошлогодние показатели. 2/3 аварий произошли с участием частных, а не арендных самокатов. По данным газеты «Коммерсант», эксперты называют несколько причин роста аварийности. Городская инфраструктура не успевает за популярностью электросамокатов. Их пользователи часто катаются вдвоем, нарушают правила и не оценивают риски. Также в статистику попадают курьерские мобили. Мопеды и электровелосипеды, которые юридически также считаются средствами индивидуальной мобильности.
0: Транспорт.
1: Проблему нехваток парковок в крупных городах поможет решить обновление общественного транспорта. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на правительственном совещании. По словам чиновника, когда автобусы, трамваи и троллейбусы станут качественнее и доступнее, люди чаще будут выбирать их для ежедневных поездок и реже пользоваться личными авто. А это снизит нагрузку на дороги и уличные стоянки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Перевозчики стали активнее переходить на электронные накладные. Через неделю после обязательного перехода на электронные документооборот доля водителей компаний с электронной подписью выросла до 14% с небольшим, сообщает издание «Известия». При этом число перевозчиков, которые уже реально используют электронные накладные, за месяц выросло более чем в 14 раз. Напомню, что с сентября в России электронные транспортные документы стали обязательными для всех коммерческих перевозок за рядом исключений, в том числе грузов, отправителям и получателям которых выступает МВД, МЧС, Росгвардия и так далее. Банк России планирует расширить использование системы быстрых платежей для переводов за рубеж и активнее продвигать карты МИР в других странах. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на будущие 3 года, опубликованные на сайте финансового регулятора. Также Центробанк намерен внедрять альтернативные схемы оплаты товаров и услуг за границей. Как поясняет издание «Коммерсант», тем самым у жителей России может появиться больше способов платить и переводить деньги в других странах без использования наличных. Фильм «Сумерки» вновь стал одним из лидеров российского кинопроката. Спустя 18 лет после премьеры. Вернувшаяся на экраны кинотеатров первая часть киносаги с 1 по 11 сентября собрала свыше 36 миллионов рублей. Тем самым фильм занял 7-е место по объему сборов, передает агентство РБК данные электронной системы фонда кино. Повторный прокат «Сумерек» подогрел интересы к одноименным книгам Стефани Майер. Их продажи выросли почти на 170%. Россия поддерживает стремление Кубы стать полноправным членом объединения БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что конкретные кандидатуры для расширения организации на саммите в Дели не обсуждались. Куба является страной-партнером БРИКС с начала прошлого года. Напомню, что в минувшие выходные 18-й саммит БРИКС прошел в индийском Нью-Дели. В частности, участники приняли итоговую декларацию из 140 пунктов.
0: Транспорт.
1: Кто будет отвечать за аварию с участием беспилотного автомобиля, определит Госдума. Министерство транспорта в ближайшие недели планирует внести на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ определит, кто несет ответственность за беспилотный транспорт: производитель, компания, владелец или диспетчер, контролирующий безопасность. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он подчеркнул, что Россия может стать первой страной, где такое регулирование появится на государственном, а не региональном уровне, как в США или Китае.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Перевозчики стали активнее переходить на электронные накладные. Через неделю после обязательного перехода на электронные документооборот доля водителей компаний с электронной подписью выросла до 14% с небольшим, сообщает издание «Известия». При этом число перевозчиков, которые уже реально используют электронные накладные, за месяц выросло более чем в 14 раз. Напомню, что с сентября в России электронные транспортные документы стали обязательными для всех коммерческих перевозок за рядом исключений, в том числе грузов, отправителям и получателям которых выступает МВД, МЧС, Росгвардия и так далее. Банк России планирует расширить использование системы быстрых платежей для переводов за рубеж и активнее продвигать карты МИР в других странах. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на будущие 3 года, опубликованные на сайте финансового регулятора. Также Центробанк намерен внедрять альтернативные схемы оплаты товаров и услуг за границей. Как поясняет издание «Коммерсант», тем самым у жителей России может появиться больше способов платить и переводить деньги в других странах без использования наличных. Фильм «Сумерки» вновь стал одним из лидеров российского кинопроката. Спустя 18 лет после премьеры. Вернувшаяся на экраны кинотеатров первая часть киносаги с 1 по 11 сентября собрала свыше 36 миллионов рублей. Тем самым фильм занял 7-е место по объему сборов, передает агентство РБК данные электронной системы фонда кино. Повторный прокат «Сумерек» подогрел интересы к одноименным книгам Стефани Майер. Их продажи выросли почти на 170%. Россия поддерживает стремление Кубы стать полноправным членом объединения БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что конкретные кандидатуры для расширения организации на саммите в Дели не обсуждались. Куба является страной-партнером БРИКС с начала прошлого года. Напомню, что в минувшие выходные 18-й саммит БРИКС прошел в индийском Нью-Дели. В частности, участники приняли итоговую декларацию из 140 пунктов.
0: Транспорт.
1: Кто будет отвечать за аварию с участием беспилотного автомобиля, определит Госдума. Министерство транспорта в ближайшие недели планирует внести на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ определит, кто несет ответственность за беспилотный транспорт: производитель, компания-владелец или диспетчер, контролирующий безопасность. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он подчеркнул, что Россия может стать первой страной, где такое регулирование появится на государственном, а не региональном уровне, как в США или Китае.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

Денис Клявер отдыхает от гастролей в столярной мастерской. Там можно и с мыслями собраться, и кровать для младшего сына Даниэля собрать. Забота о семье в поступках. А творчеству есть место на сцене и у верстака. Создавайте новое вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чуть.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп заявил о согласии России и Украины прекратить удары по энергетическим объектам. Рост мировых цен на дизельное топливо вызван главным образом российско-украинским конфликтом, а не ситуацией на Ближнем Востоке, отметил глава Белого дома.
2: Мир.
1: Иран ставит условия США по переговорам. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Махсен Ризаи, американский лидер Дональд Трамп подает противоречивые сигналы касаемо переговоров с Ираном, в то время как в самом Тегеране не намерены их вести до тех пор, пока не будут выполнены иранские условия. Об этом сообщает Интерфакс.
2: Туризм.
1: Таиланд с сегодняшнего дня сократил срок безвизового пребывания для граждан нескольких стран, включая Россию. В частности, 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран сокращается до 30 дней. В МИД Таиланда сообщили ТАСС, что граждане России смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней без выезда из страны.
2: Россия.
1: Получатели социальной поддержки еще могут изменить форму получения набора соцуслуг на следующий год. Сделать это можно до 1 октября. Если гражданина устраивает текущий порядок получения соцподдержки, заявление подавать не нужно. Сохранится ранее выбранный порядок. Заявление в социальный фонд или МФЦ необходимо оформить только при желании изменить ранее выбранный порядок получения поддержки.
2: Транспорт.
1: Доля продаж отечественных автомобилей достигла рекордного за 20 лет показателя. В августе в стране было продано 48 800 легковушек, и из них более 43% приходится на машины, произведенные в России. Столь высокая доля отечественных авто в розничных продажах в последний раз фиксировалась в 2006 году. Об этом сообщили в «Газпром Автолизинге». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп заявил о согласии России и Украины прекратить удары по энергетическим объектам. Рост мировых цен на дизельное топливо вызван главным образом российско-украинским конфликтом, а не ситуацией на Ближнем Востоке, отметил глава Белого дома.
2: Мир.
1: Иран ставит условия США по переговорам. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Мохсен Ризаи, американский лидер Дональд Трамп подает противоречивые сигналы касаемо переговоров с Ираном, в то время как в самом Тегеране не намерены их вести до тех пор, пока не будут выполнены иранские условия. Об этом сообщает Интерфакс.
2: Туризм.
1: Таиланд с сегодняшнего дня сократил срок безвизового пребывания для граждан нескольких стран, включая Россию. В частности, 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран сокращается до 30 дней. В МИД Таиланда сообщили ТАСС, что граждане России смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней без выезда из страны.
2: Россия.
1: Получатели социальной поддержки еще могут изменить форму получения набора соцуслуг на следующий год. Сделать это можно до 1 октября. Если гражданина устраивает текущий порядок получения соцподдержки, заявление подавать не нужно. Сохранится ранее выбранный порядок. Заявление в социальный фонд или МФЦ необходимо оформить только при желании изменить ранее выбранный порядок получения поддержки.
2: Транспорт.
1: Доля продаж отечественных автомобилей достигла рекордного за 20 лет показателя. В августе в стране было продано 48 800 легковушек, и из них более 43% приходится на машины, произведенные в России. Столь высокая доля отечественных авто в розничных продажах в последний раз фиксировалась в 2006 году. Об этом сообщили в «Газпром Автолизинге». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Катя Лель всегда в движении. Минувшим летом артистка увлеклась падл-теннисом, а на отдыхе в Египте занялась флай-йогой в гамаках. Говорит, что самое сложное – это встать с шезлонга или с кровати и отправиться на занятия. Пусть в любых начинаниях вам помогает хорошая музыка на дорожном радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Банк ВТБ подпал под масштабные американские санкции. Как говорится в заявлении Минфина США, после включения в связанный с Ираном санкционный список, ВТБ оказался в числе финансовых структур под наиболее масштабными американскими ограничениями.
3: Россия.
2: Единовременные выплаты беременным студенткам установили почти 40 российских регионов. Размер выплаты от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Сумма зависит от регионального прожиточного минимума. Самая большая выплата с 1 августа этого года установлена в Смоленской области – 250 тысяч. В России поступят в свободную продажу противогазы. Продавать их в свободном доступе было запрещено с февраля 1992 года. Сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские и детские защитные камеры, вновь разрешат продавать с 1 марта 2027 года. Такой указ подписал президент Владимир Путин.
3: Транспорт.
2: Китайские автомобили догнали по качеству, а во многом и перегнали западных конкурентов. И речь не только об электромобилях или гибридах. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. Москва призывает китайских партнеров открывать свои производства в России. Несколько производств уже работают. Пусть «Волга» больше похожа на «Джили-Манджаро», но это производство именно в России, а не в Китае, отметил Титов.
4: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Новости на Дорожном радио.

Юрий Антонов в своем подмосковном доме приютил десятки животных. Для одних только белок маэстро закупает в год по 750 килограммов семечек. Счастье – это забота о близких, особенно о тех, у кого лапки и пушистые хвостики. Душевной вам дороги вместе с Дорожным радио. С вами Яна

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Банк ВТБ подпал под масштабные американские санкции. Как говорится в заявлении Минфина США, после включения в связанный с Ираном санкционный список, ВТБ оказался в числе финансовых структур под наиболее масштабными американскими ограничениями.
3: Россия.
2: Единовременные выплаты беременным студенткам установили почти 40 российских регионов. Размер выплаты от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Сумма зависит от регионального прожиточного минимума. Самая большая выплата с 1 августа этого года установлена в Смоленской области – 250 тысяч. В России поступят в свободную продажу противогазы. Продавать их в свободном доступе было запрещено с февраля 1992 года. Сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские, и детские защитные камеры, вновь разрешат продавать с 1 марта 2027 года. Такой указ подписал президент Владимир Путин.
3: Транспорт.
2: Китайские автомобили догнали по качеству, а во многом и перегнали западных конкурентов. И речь не только об электромобилях или гибридах. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. Москва призывает китайских партнеров открывать свои производства в России. Несколько производств уже работают. Пусть «Волга» больше похожа на «Джили-Манджаро», но это производство именно в России, а не в Китае, отметил Титов.
1: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп заявил о согласии России и Украины прекратить удары по энергетическим объектам. Рост мировых цен на дизельное топливо вызван главным образом российско-украинским конфликтом, а не ситуацией на Ближнем Востоке, отметил глава Белого дома.
2: Мир.
1: Иран ставит условия США по переговорам. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Мохсен Ризаи, американский лидер Дональд Трамп подает противоречивые сигналы касаемо переговоров с Ираном, в то время как в самом Тегеране не намерены их вести до тех пор, пока не будут выполнены иранские условия. Об этом сообщает Интерфакс.
2: Туризм.
1: Таиланд с сегодняшнего дня сократил срок безвизового пребывания для граждан нескольких стран, включая Россию. В частности, 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран сокращается до 30 дней. В МИД Таиланда сообщили ТАСС, что граждане России смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней без выезда из страны.
2: Россия.
1: Получатели социальной поддержки еще могут изменить форму получения набора соцуслуг на следующий год. Сделать это можно до 1 октября. Если гражданина устраивает текущий порядок получения соцподдержки, заявление подавать не нужно. Сохранится ранее выбранный порядок. Заявление в социальный фонд или МФЦ необходимо оформить только при желании изменить ранее выбранный порядок получения поддержки.
2: Транспорт.
1: Доля продаж отечественных автомобилей достигла рекордного за 20 лет показателя. В августе в стране было продано 48 800 легковушек, и из них более 43% приходится на машины, произведенные в России. Столь высокая доля отечественных авто в розничных продажах в последний раз фиксировалась в 2006 году. Об этом сообщили в «Газпром Автолизинге». Вы слушали новости. Дорожное радио вместе.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп заявил о согласии России и Украины прекратить удары по энергетическим объектам. Рост мировых цен на дизельное топливо вызван главным образом российско-украинским конфликтом, а не ситуацией на Ближнем Востоке, отметил глава Белого дома.
2: Мир.
1: Иран ставит условия США по переговорам. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Махсен Ризаи, американский лидер Дональд Трамп подает противоречивые сигналы касаемо переговоров с Ираном, в то время как в самом Тегеране не намерены их вести до тех пор, пока не будут выполнены иранские условия. Об этом сообщает Интерфакс.
2: Туризм.
1: Таиланд с сегодняшнего дня сократил срок безвизового пребывания для граждан нескольких стран, включая Россию. В частности, 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран сокращается до 30 дней. В МИД Таиланда сообщили ТАСС, что граждане России смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней без выезда из страны.
2: Россия.
1: Получатели социальной поддержки еще могут изменить форму получения набора соцуслуг на следующий год. Сделать это можно до 1 октября. Если гражданина устраивает текущий порядок получения соцподдержки, заявление подавать не нужно. Сохранится ранее выбранный порядок. Заявление в социальный фонд или МФЦ необходимо оформить только при желании изменить ранее выбранный порядок получения поддержки.
2: Транспорт.
1: Доля продаж отечественных автомобилей достигла рекордного за 20 лет показателя. В августе в стране было продано 48 800 легковушек, и из них более 43% приходится на машины, произведенные в России. Столь высокая доля отечественных авто в розничных продажах в последний раз фиксировалась в 2006 году. Об этом сообщили в «Газпром Автолизинге». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Банк ВТБ подпал под масштабные американские санкции. Как говорится в заявлении Минфина США, после включения в связанный с Ираном санкционный список, ВТБ оказался в числе финансовых структур под наиболее масштабными американскими ограничениями.
3: Россия.
2: Единовременные выплаты беременным студенткам установили почти 40 российских регионов. Размер выплаты от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Сумма зависит от регионального прожиточного минимума. Самая большая выплата с 1 августа этого года установлена в Смоленской области – 250 тысяч. В России поступят в свободную продажу противогазы. Продавать их в свободном доступе было запрещено с февраля 1992 года. Сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские, и детские защитные камеры, вновь разрешат продавать с 1 марта 2027 года. Такой указ подписал президент Владимир Путин.
3: Транспорт.
2: Китайские автомобили догнали по качеству, а во многом и перегнали западных конкурентов. И речь не только об электромобилях или гибридах. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. Москва призывает китайских партнеров открывать свои производства в России. Несколько производств уже работают. Пусть «Волга» больше похожа на «Джили Манджаро», но это производство именно в России, а не в Китае, отметил Титов.
4: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Банк ВТБ подпал под масштабные американские санкции. Как говорится в заявлении Минфина США, после включения в связанный с Ираном санкционный список, ВТБ оказался в числе финансовых структур под наиболее масштабными американскими ограничениями.
3: Россия.
2: Единовременные выплаты беременным студенткам установили почти 40 российских регионов. Размер выплаты от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Сумма зависит от регионального прожиточного минимума. Самая большая выплата с 1 августа этого года установлена в Смоленской области – 250 тысяч. В России поступят в свободную продажу противогазы. Продавать их в свободном доступе было запрещено с февраля 1992 года. Сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские, и детские защитные камеры, вновь разрешат продавать с 1 марта 2027 года. Такой указ подписал президент Владимир Путин.
3: Транспорт.
2: Китайские автомобили догнали по качеству, а во многом и перегнали западных конкурентов. И речь не только об электромобилях или гибридах. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. Москва призывает китайских партнеров открывать свои производства в России. Несколько производств уже работают. Пусть «Волга» больше похожа на «Джили-Манджаро», но это производство именно в России, а не в Китае, отметил Титов.
1: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: который бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. 5 звезд. Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: От сбора в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 агент. УГРН 124-770-060-0-63-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.

0: включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Дорожное радио.

Распьеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио Яна.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Швейцария не подходит для проведения переговоров по Украине. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва не рассматривает Женеву как нейтральную площадку для переговоров. От швейцарского нейтралитета мало что осталось. Правящие круги Швейцарии превращают страну, если не в прямого члена НАТО, то фактически ассоциированного члена, отметил российский дипломат. Об этом сообщает ТАСС.
4: Россия.
2: Сегодня в России вступает в силу запрет на публикацию социологических опросов к выборам в Госдуму. По федеральному закону такой запрет начинает действовать за 5 дней до последнего дня голосования, то есть за 5 дней до 20 сентября. В России выросло число многодетных семей. Сейчас их 3 миллиона 50 тысяч, а в 2024 году было 2 миллиона 600 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. Там отметили, что росту числа многодетных семей способствует в том числе сложившаяся на федеральном уровне система поддержки семей с детьми.
4: Транспорт.
2: Авиакомпания «Белавия» с 30 октября возобновит регулярные рейсы между Минском и подмосковным аэропортом «Жуковский». Белорусский перевозчик рассчитывает, что этот маршрут будет востребован жителями и гостями Москвы, ближайших подмосковных городов, а также соседних областей – Рязанской и Владимирской. Сейчас «Белавия» летает в 11 российских аэропортов. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71, 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Швейцария не подходит для проведения переговоров по Украине. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва не рассматривает Женеву как нейтральную площадку для переговоров. От швейцарского нейтралитета мало что осталось. Правящие круги Швейцарии превращают страну, если не в прямого члена НАТО, то фактически ассоциированного члена, отметил российский дипломат. Об этом сообщает ТАСС.
4: Россия.
2: Сегодня в России вступает в силу запрет на публикацию социологических опросов к выборам в Госдуму. По федеральному закону такой запрет начинает действовать за 5 дней до последнего дня голосования, то есть за 5 дней до 20 сентября. В России выросло число многодетных семей. Сейчас их 3 миллиона 50 тысяч, а в 2024 году было 2 миллиона 600 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. Там отметили, что росту числа многодетных семей способствует в том числе сложившаяся на федеральном уровне система поддержки семей с детьми.
4: Транспорт.
2: Авиакомпания «Белавия» с 30 октября возобновит регулярные рейсы между Минском и подмосковным аэропортом «Жуковский». Белорусский перевозчик рассчитывает, что этот маршрут будет востребован жителями и гостями Москвы, ближайших подмосковных городов, а также соседних областей – Рязанской и Владимирской. Сейчас «Белавия» летает в 11 российских аэропортов.
5: Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

На сцене. Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша Яна

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети HVL Pro. HVL H3 – крепкий и надежный. HVL H5 – рамный и просторный. HVL H7 – динамичный и уверенный. HVL H9 – комфортный и статусный. Это HVL Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на hvl.ru или приезжайте в дилерский центр HVL Pro.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Палате представителей Конгресса США начинается рассмотрение законопроекта о санкциях против России. На первом этапе проект поддержал процедурный комитет Палаты. Таким образом, документ выносится на рассмотрение полным составом Палаты. Об этом сообщает Интерфакс.
2: Мир.
1: Евросоюз нацелился на Арктику. Сразу несколько стран ЕС призвали объединение занять по Арктике стратегическую позицию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра Дании. Документ подписали 12 стран-членов ЕС. Дания, Греция, Польша, Германия, Финляндия и другие. Они призвали усилить мониторинг арктического региона с использованием космических технологий. Голосовать на выборах в Госдуму россияне будут в том числе и за рубежом. В посольствах обещают усилить охрану. В частности, в день голосования будут усилены меры безопасности на территории постоянного представительства России при ООН в Женеве. Также секретная служба США заявила о готовности пресекать незаконные действия у посольства России в Вашингтоне в период выборов в Госдуму.
2: Про здоровье.
1: Вакцинироваться против гриппа в первую очередь необходимо людям с сердечно-сосудистыми патологиями и сахарным диабетом. Также в приоритетном порядке вакцинация нужна пожилым людям, беременным и детям. Важно вакцинироваться представителям профессий с высоким риском заражения. Медработникам, учителям, воспитателям, сотрудникам торговли, транспорта и социальной сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов.
2: Транспорт.
1: Мультимедиа стали главным источником проблем в автопроме. На это указывают аналитики GD Power. Согласно исследованию, проведенному в США в этом году, на 100 автомобилей приходится примерно 42 проблемы с мультимедиа. Данные проблемы обнаруживаются как в новых, так и в старых авто. Об этом пишет Автоньюз. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Владимир Пресняков поделился радостью редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем могут быть опасны супружеские беседы и какие автомобильные неписанные законы больше не действительны. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: возвращается домой.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Коварные разговоры, устаревшие принципы и кулинарный автозапрет». С вами Владимир Лебедев. Поехали. То, что телефон мешает вождению, не знают только совсем ленивые. Между тем, разговоры бывают разными. Самыми опасными признаны супружеские беседы. Исследованию, наверное, можно доверять. Во всяком случае, канадские ученые, которые его проводили, все обосновывают вполне солидно, с графиками и расчетами. В общем, выяснилось, что такое общение нарушает внимание, снижает концентрацию и чуть ли не на ноль сводит реакцию. Сами водители, как один, утверждают, что самые большие проблемы возникают во время ссоры. Оно и понятно – либо ругаться, либо ехать. Сами же ученые останавливаться вовсе не собираются. Сейчас они занимаются вопросом «отцы и дети», то есть взаимодействием родителей с их чадами в автомобиле. Самые разные мифы буквально пронизывают автомобильную жизнь. Обкатка – один из них. Старый принцип гласит: на новом автомобиле 3000 километров ездим очень плавно и аккуратно. В этот момент притираются все детали. Все правильно. Однако за последние десятилетия точность сборки и сопряжения самих деталей повысились в разы, и срок обкатки смело можно сокращать до 700-800 километров. Изготовители, конечно, страхуются и требуют хотя бы 1500, но решать, само собой, только вам. Ну и чтобы не было совсем грустно, несколько забавных, но до сих пор действующих автозаконов –

0: например, в Сербии, не разрешается водить транспортное средство, находясь в очках для сварки. Ну, как бы и не поспоришь. Аналогичный закон можно найти в американском штате Калифорния. Хотя это еще не самое забавное. Вот на Востоке, в Японии, запрещено за рулем готовить рыбу. Даже боюсь представить, неужели были прецеденты? На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: горизонт. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Соединенные Штаты заявили о наличии орбитального оружия для контроля космического пространства. Соответствующее заявление сделал министр военно-воздушных сил США Трой Мэйнг. Выступая на конференции Ассоциации ВВС и космических сил в районе Вашингтона, Мэйнг отметил, что американские системы позволяют защищать вооруженные силы страны от потенциальных действий противников в космосе, но отказался раскрывать подробности об имеющемся вооружении.
2: Мир.
1: Швейцария не подходит для проведения переговоров по Украине. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва не рассматривает Женеву как нейтральную площадку для переговоров. От швейцарского нейтралитета мало что осталось. Правящие круги Швейцарии превращают страну, если не в прямого члена НАТО, то фактически ассоциированного члена, отметил российский дипломат. Голосовать на выборах в Госдуму россияне будут в том числе и за рубежом. В посольствах обещают усилить охрану. В частности, в день голосования будут усилены меры безопасности на территории постоянного представительства России при ООН в Женеве. Также секретная служба США заявила о готовности пресекать незаконные действия у посольства России в Вашингтоне в период выборов в Госдуму.
2: Россия.
1: В школах и детских садах будет больше психологов. По проекту приказа Минпросвещения по одному психологу должно приходиться на 200 дошколят или 300 школьников. В техникумах один специалист будет сопровождать 500 ребят. Психологи будут пресекать травлю в учебных заведениях.
2: Транспорт.
1: Авиакомпания «Белавия» с 30 октября возобновит регулярные рейсы между Минском и подмосковным аэропортом «Жуковский». Белорусский перевозчик рассчитывает, что этот маршрут будет востребован жителями и гостями Москвы, ближайших подмосковных городов, а также соседних областей – Рязанской и Владимирской. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помню.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Опять назад пустым ехать.
9: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Тебан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк». 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Поездка Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС была важной и насыщенной по содержанию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. По его словам, в рамках саммита прошло множество двусторонних встреч с лидерами стран объединения. Переговоры, отметил Песков, были предметными и касались целого ряда конкретных вопросов с каждой из стран, с руководителями которых Путин встречался в Нью-Дели. Напомню, что накануне Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Он находился там с 11 по 13 сентября, выступил на основном заседании саммита БРИКС и на деловом форуме.
0: Мир.
1: Тем временем Италия сможет возобновить закупки российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини. Его слова приводит в ТАСС. В интервью он подчеркнул необходимость достижения мира дипломатическим путем и отметил, что приоритетом должно стать содействие переговорам, а не поставки вооружений. Сальвини также выразил обеспокоенность тем, что в Евросоюзе стоимость энергоносителей остается крайне высокой из-за нестабильной геополитической обстановки. Он указал на напряженности вокруг Украины и в регионе Ближнего Востока, где осложнилась ситуация в районе Армузского пролива. Кроме того, министр напомнил, что итальянские власти уже выделили 3 миллиарда евро на поддержку населения за счет снижения топливных акцизов.
0: Россия.
1: Между тем, с 2024 года и до сентября этого в России число многодетных семей выросло на 16%. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За период показатель увеличился с 2,5 до 3 миллионов. Рост связывают с мерами поддержки семей, где воспитываются трое и более детей на федеральном уровне. Число многодетных семей устойчиво лидируют Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. Сергей Рыбальченко отметил, что на динамику влияет не только господдержка, но и то, что регионы вправе расширять критерии для присвоения статуса многодетной семьи. Так, категории могут расширяться, например, за счет семей с приемными детьми. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Поездка Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС была важной и насыщенной по содержанию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. По его словам, в рамках саммита прошло множество двусторонних встреч с лидерами стран объединения. Переговоры, отметил Песков, были предметными и касались целого ряда конкретных вопросов с каждой из стран, с руководителями которых Путин встречался в Нью-Дели. Напомню, что накануне Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Он находился там с 11 по 13 сентября, выступил на основном заседании саммита БРИКС и на деловом форуме. Тем временем Италия сможет возобновить закупки российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини. Его слова приводит в ТАСС. В интервью он подчеркнул необходимость достижения мира дипломатическим путем и отметил, что приоритетом должно стать содействие переговорам, а не поставки вооружений. Сальвини также выразил обеспокоенность тем, что в Евросоюзе стоимость энергоносителей остается крайне высокой из-за нестабильной геополитической обстановки. Он указал на напряженности вокруг Украины и в регионе Ближнего Востока, где осложнилась ситуация в районе Армузского пролива. Кроме того, министр напомнил, что итальянские власти уже выделили 3 миллиарда евро на поддержку населения за счет снижения топливных акцизов.
0: Россия.
1: Между тем, с 2024 года и до сентября этого в России число многодетных семей выросло на 16%. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За период показатель увеличился с 2,5 до 3 миллионов. Рост связывают с мерами поддержки семей, где воспитываются трое и более детей на федеральном уровне. Число многодетных семей устойчиво лидируют Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. Сергей Рыбальченко отметил, что на динамику влияет не только господдержка, но и то, что регионы вправе расширять критерии для присвоения статуса многодетной семьи. Так, категории могут расширяться, например, за счет семей с приемными детьми. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

полгода, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: никуда, никуда. Но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Дорожное радио.

0: шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. 5 звезд. Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути»

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба возбудила 55 дел по фактам нарушений на топливном рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правительство. Кроме того, компаниям вынесли 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено. Власти продолжают мониторинг цен и наличие топлива в регионах. В правительстве подчеркнули, что ранее принятые меры уже дали эффект. Число работающих автозаправочных станций выросло, очереди сократились, а в ряде регионов начали отменять ограничения на продажу топлива.
0: Мир.
1: Между тем, постоянные представители стран Евросоюза договорились продлить индивидуальные санкции против России всего на одну неделю. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ. Обычно такие меры продлеваются на срок до полугода. Действующие ограничения распространяются более чем на 2500 физических лиц и организаций и включают заморозку активов, а также ограничения на въезд в страны Евросоюза. Причиной столь короткого продления стали разногласия между государствами Союза. В частности, Словакия настаивает на исключении из санкционных списков нескольких российских бизнесменов. К обсуждению вопроса планируют вернуться 22 сентября.
0: Россия.
1: Тем временем на Камчатке ужесточили правила закормления диких животных. Теперь предусмотрены штрафы от 1 до 10 тысяч рублей. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесло Заксобрание, пишет Российская газета. Решение приняли после инцидента в 2025 году в районе реки Жировой. Сотрудники одной из организаций подкармливали медвежат. Тогда губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил ведомствам проработать меры, которые помогут пресечь подобные нарушения. В итоге в регионе установили не только штрафы за кормление, но и минимальное расстояние, на которое можно приближаться к диким животным. Так, к медведю на 200 метров, к дикому северному оленю и снежному барану на 450 метров. Вы слышали новости? Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Утренний. Путешествие с удовольствием. На дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, почему так вкусны приморские муссоны во Владивостоке, на что будет похож музей китов в Норвегии и где, в зависимости от сезона, приятнее отдыхается во Вьетнаме. А начнем мы новое путешествие с удовольствием спустя всего несколько песен.
0: Дорожное радио.

тоже обожают дачный сезон и цветы. Наташа Королева высадила в саду яркие лабелии так, что на клумбе получился объемный 3D-эффект. Цветущего вам настроения, друзья! Не забывайте отдыхать и наслаждаться плодами своего труда под музыку дорожного радио. Ваша Яна Чурикова.

0: задраить люки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, почему так вкусны приморские муссоны во Владивостоке, на что будет похож музей китов в Норвегии и где, в зависимости от сезона, приятнее отдыхается во Вьетнаме.
1: Приятного аппетита!
2: Во Владивосток на этой неделе нагрянут приморские муссоны. Это фестиваль, знакомящий с гастрономией стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии и России. Угощение можно будет попробовать на площадке фестиваля на набережной спортивной гавани. Всех желающих познакомиться с рецептами азиатских блюд пригласят на мастер-классы, которые проведут шеф-повара. Здесь же, на набережной, туристические компании расскажут гостям о своих маршрутах по Приморью, познакомят с возможностями отдыха на базах и в кемпингах. Как сообщает Центр развития туризма «Визит Приморье», программа приморских муссонов рассчитана на 3 дня – с 18 по 20 сентября.
1: Едем дальше.
2: Внешне новый музей китов в Норвегии будет похож на огромный хвост морского обитателя. Архитекторы уверяют, что изогнутая крыша здания идеально впишется в местный ландшафт. Музей строят в небольшом городке Андесен на острове Аннёя, на берегу Норвежского моря, где можно увидеть кашалотов, горбатых китов, касаток и морских свиней. В музее расположится интерактивная экспозиция о китах и их взаимоотношениях с человеком. Музей китов должен открыться в июне будущего года.
1: Отдыхаем!
2: Вьетнам все сильнее завоевывает умы российских туристов. Нячанг или Фукуок, Фантьет или Муйне, Дананг или Хоян. Все так интересно и привлекательно, что отдыхающим сложно выбрать между тем или иным курортом. Поможет в этом случае шпаргалка о времени года и климате. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, с ноября по апрель лучше отдыхать на юге Вьетнама. Фантьет, Муйне, Фукуок. В это время здесь сухой сезон с комфортной погодой. С марта по август это период для поездок в центр страны – Дананг, Хойан. Осенью и в начале зимы этот регион накрывается сезоном дождей. По той же причине не стоит появляться осенью и зимой в южной части центра Вьетнама – Камране и Нячанге. Сюда лучше ехать весной и летом.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители такси и курьеры смогут получать от своих платформ скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов. По данным российской газеты, с 1 октября новшество коснется водителей и перевозчиков, работающих через цифровые платформы. Те будут обязаны ежемесячно предоставлять преимущество стоимостью не менее 2,9% от заработка через нее за прошлый месяц. Так, при месячном доходе в 50 тысяч рублей бонус составит порядка 1500. А вот форму поддержки площадка выберет сама. Это может быть снижение комиссии, скидка на услуги или рекламные бонусы. Кремль считает хорошей инициативу США об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он при этом не подтвердил, что договоренность уже достигнута. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что официальная Москва и украинские власти согласились не наносить ударов по энергетическим объектам друг друга. Как уточняет агентство РБК, официального подтверждения пока не поступало. Рекордного двухметрового тунца выловили во Владивостоке. Рыбу длиной 217 сантиметров и весом в 232 килограмма поймал Данила Расохин из Федерации рыболовного спорта Приморья. Ловля велась спортивным способом в районе бухты Тихой и заняла 4 часа. Рекордные для Дальнего Востока размеры улова подтвердили судьи. Эксперты отмечают, что обычно в приморских водах водятся тунцы весом до 50 килограммов. Однако в этом году в Приморье наблюдается приход крупных тунцов. Это связывает с появлением сардин – основного корма этих хищных рыб. В Троице Сергиевой лавре временно поместили копию знаменитой иконы Троица Андрея Рублева. Оригинал перенесли из иконостаса Троицкого собора в реставрационные мастерские еще в конце августа, когда началась фоновая сверка состояния и проверка климатической витрины шедевра. Официальные результаты обследования пока не опубликованы. Напомню, икона Святая Троица была написана Андреем Рублевым в 1-3-15 века.
0: Транспорт.
1: Производство автомобилей возрожденного бренда «Волга» вышло на полный цикл. Теперь кроссоверы К40, К50 и седан С50 не просто собирают из готовых деталей, а полностью сваривают и окрашивают прямо на заводе в Нижнем Новгороде. В автомобилях используются также российские лобовые стекла, аккумуляторы, выхлопные системы и блоки «Эроглонас». К 2028 году планируется начать выпуск собственных двигателей и трансмиссии «Волги». Все три модели возрожденного бренда уже в продаже. Гарантия на машины составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
0: Новости на Дорожном радио. Редактор

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
1: Анна Семенович поделилась в личном блоге радостной новостью. Певица опубликовала совместные кадры с женихом и показала кольцо на безымянном пальце. Под фотографиями Анна написала: «Сегодня все изменилось. Я сказала «да». Так пара объявила о помолвке, а избранник артистки подтвердил серьезность своих намерений. Звездные друзья не остались в стороне и поздравили влюбленных в комментариях. Среди них Татьяна Буланова, Наталья Подольская, Слава и многие другие.

0: пишет пресса.
1: Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков – многодетный отец, поэтому к воспитанию детей у артиста особый подход. В одном из интервью он поделился советом для родителей подростков. По словам Сергея, самое главное – не пытаться постоянно контролировать ребенка, во всем его упрекать и вмешиваться. Это может привести к тому, что он начнет отдаляться. Родителям, наоборот, нужно дать ребенку возможность самостоятельно раскрыться. Ведь без ошибок невозможно получить опыт. Он должен сам все через себя пропустить, подытожил артист. И, конечно, Сергей советует родителям не забывать почаще хвалить своих детей.
0: Интервью.
1: Песни народного артиста Александра Розенбаума знают и любят слушатели самых разных поколений. Сам артист признается, что никогда специально не думал о том, как найти подход к той или иной аудитории. Он просто писал песни и старался делать это хорошим русским языком. А еще, по словам Розенбаума, его композиция прежде всего о людях. Наверное, именно поэтому его музыка на протяжении многих лет находит отклик у слушателей самых разных возрастов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
2: Во Франции бензин подорожал до рекордных значений. Средняя цена литра 95-го достигла 2,11 евро. Это абсолютный рекорд с 1985 года, когда правительство Франции начало собирать такие данные. Дизель в этой стране также приближается к рекорду. В среднем за него просят 2 евро и 29 евроцентов за литр. Топливо во Франции прибавляет в стоимости шестую неделю подряд. Главной причиной эксперты называют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть. Японский Токио запускает скорую помощь для человекоподобных роботов. Специальный фургон доставит инженеров и оборудование к месту поломки. При необходимости клиент получит подменного гуманоида на время ремонта. Пока у компании одна спецмашина, однако парк планируется расширять. Напомню, Япония является одним из мировых лидеров по внедрению человекоподобных роботов. Они используются в сфере обслуживания, логистики, уходе за пожилыми людьми и на производстве. Казахстан впервые примет суперкубок УЕФА. В 2028 году финал европейского клубного турнира примет Астана-Арена. Такое решение исполком УЕФА принял в ходе заседания в Салониках. Точная дата матча в столице Казахстана пока не объявлена. Напомню, что суперкубок УЕФА – это ежегодная игра, в которой встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году трофеи разыгрывали в Зальцбурге. ПСЖ обыграл Астон-Виллу со счетом 2-1. Вратарь французской команды Матвей Сафонов стал обладателем суперкубка во второй раз.
0: Транспорт.
2: Обновленный фирменный поезд «Огни Саратова» связал столицу Поволжья с Москвой. Двухэтажный состав состоит из 15 вагонов. Его вместимость выросла почти до 800 пассажиров, то есть на 40%. Ливрею фирменного поезда украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере используются стилизованные виды достопримечательностей региона. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

аэропорт, а уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
2: Во Франции бензин подорожал до рекордных значений. Средняя цена литра 95-го достигла 2,11 евро. Это абсолютный рекорд с 1985 года, когда правительство Франции начало собирать такие данные. Дизель в этой стране также приближается к рекорду. В среднем за него просят 2 евро и 29 евроцентов за литр. Топливо во Франции прибавляет в стоимости шестую неделю подряд. Главной причиной эксперты называют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть. Японский Токио запускает скорую помощь для человекоподобных роботов. Специальный фургон доставит инженеров и оборудование к месту поломки. При необходимости клиент получит подменного гуманоида на время ремонта. Пока у компании одна спецмашина, однако парк планируется расширять. Напомню, Япония является одним из мировых лидеров по внедрению человекоподобных роботов. Они используются в сфере обслуживания, логистики, уходе за пожилыми людьми и на производстве. Казахстан впервые примет суперкубок УЕФА. В 2028 году финал европейского клубного турнира примет Астана-Арена. Такое решение исполком УЕФА принял в ходе заседания в Салониках. Точная дата матча в столице Казахстана пока не объявлена. Напомню, что суперкубок УЕФА – это ежегодная игра, в которой встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году трофеи разыгрывали в Зальцбурге. ПСЖ обыграл Астон Виллу со счетом 2-1. Вратарь французской команды Матвей Сафонов стал обладателем суперкубка во второй раз.
0: Транспорт.
2: Обновленный фирменный поезд «Огни Саратова» связал столицу Поволжья с Москвой. Двухэтажный состав состоит из 15 вагонов. Его вместимость выросла почти до 800 пассажиров, то есть на 40%. Ливрею фирменного поезда украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере используются стилизованные виды достопримечательностей региона. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. «Пять звезд». Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Распакупер, это супер. Распакупер.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства — Stenot T4L. Больше технологий и комфорта — Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начинается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация стабильная, готовность к сезону высокая, прививочная кампания уже идет. Вакцины поступают в регионы. В этом году препараты полностью обновлены. Заменены были все три компонента вакцины. В первую очередь ее предлагают детям, пожилым, а также гражданам с ослабленным здоровьем и тем, кто в работе много общается с людьми. В прошлом году прививки от гриппа сделали 55% жителей России. Режиссер мультипликатора Юрий Нарштейн отметил юбилей. 85-летием народного артиста поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал фильмы Нарштейна шедеврами отечественного и мирового анимационного искусства и пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия. Уроженец Пензенской области, Юрий Нарштейн известен миллионам зрителей, прежде всего мультфильмами «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Мультипликатор разработал уникальную технику многослойной перекладки, которая позволяет создавать объемные живописные изображения. Троица Сергиевой лавре временно поместили копию знаменитой иконы Троица Андрея Рублева. Оригинал перенесли из иконостаса Троицкого собора в реставрационные мастерские еще в конце августа, когда началась плановая сверка состояния и проверка климатической витрины шедевра. Официальные результаты обследования пока не опубликованы. Напомню, икона Святая Троица была написана Андреем Рублевым в 1-3-15 века.
0: Транспорт.
1: АвтоВАЗ начал отгружать дилерам обновленную модель «Лада Веста Спорт». Во всех комплектациях теперь доступен автоматический климат-контроль, а также телематическая система «Лада Коннект Старт» для удаленного управления машиной. Через мобильное приложение можно проверить уровень топлива, заряд аккумулятора, геолокацию, температуру движка, статус дверей, багажника и так далее. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: В России начинается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация стабильная, готовность к сезону высокая, прививочная кампания уже идет. Вакцины поступают в регионы. В этом году препараты полностью обновлены. Заменены были все три компонента вакцины. В первую очередь ее предлагают детям, пожилым, а также гражданам с ослабленным здоровьем и тем, кто по работе много общается с людьми. В прошлом году прививки от гриппа сделали 55% жителей России. Режиссер мультипликатора Юрий Нарштейн отметил юбилей. К 85-летию народного артиста поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал фильмы Нарштейна шедеврами отечественного и мирового анимационного искусства и пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия. Уроженец Пензенской области, Юрий Нарштейн известен миллионам зрителей, прежде всего мультфильмами «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Мультипликатор разработал уникальную технику многослойной перекладки, которая позволяет создавать объемные живописные изображения. В Троице Сергиевой лавре временно поместили копию знаменитой иконы Троица Андрея Рублева. Оригинал перенесли из иконостаса Троицкого собора в реставрационные мастерские еще в конце августа, когда началась плановая сверка состояния и проверка климатической витрины шедевра. Официальные результаты обследования пока не опубликованы. Напомню, икона Святая Троица была написана Андреем Рублевым в 1/3-15 века.
3: Транспорт.
2: АвтоВАЗ начал отгружать дилерам обновленную модель «Лада Веста Спорт». Во всех комплектациях теперь доступен автоматический климат-контроль, а также телематическая система «Лада Коннект Старт» для удаленного управления машиной. Через мобильное приложение можно проверить уровень топлива, заряд аккумулятора, геолокацию, температуру движка, статус дверей, багажника и так далее. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались.

0: 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение. Берем кредиты,
1: мы в Совкомбанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Дорожное радио.

Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители такси и курьеры смогут получать от своих платформ скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов. По данным российской газеты, с 1 октября новшество коснется водителей и перевозчиков, работающих через цифровые платформы. Те будут обязаны ежемесячно предоставлять преимущество стоимостью не менее 2,9% от заработка через нее за прошлый месяц. Так, при месячном доходе в 50 тысяч рублей бонус составит порядка 1500. А вот форму поддержки площадка выберет сама. Это может быть снижение комиссии, скидка на услуги или рекламные бонусы. Министр иностранных дел Сергей Лавров поучаствует в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября глава внешнеполитического ведомства России отправится в Нью-Йорк. Его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября. По словам Сергея Лаврова, в ходе встречи с американским госсекретарем Марко Рубио он рассчитывает понять, каким видит урегулирование украинского конфликта официальный Вашингтон. Помимо этого, у российского министра запланирован ряд двусторонних встреч с представителями дружественных государств. Дмитрий Оленичев возглавил тульский «Арсенал» во второй раз в карьере. 53-летний специалист ранее тренировал клуб до 2015 года, выведя «Арсенал» из любителей в премьер-лигу. Сейчас команда выступает во втором по силе дивизионе первой лиги. Напомню, что Дмитрий Оленичев также работал в «Спартаке» и «Енисее», тренировал юношескую сборную России. Новый аэровокзал в Вологде построят к 2029 году. Контракт на строительство уже заключен, работы начнут до конца года текущего. Новый терминал внутренних воздушных линий сможет принимать до 200 пассажиров в час. Длину взлетно-посадочной полосы в Вологде увеличат с 1,5 километра до 2,5. Это позволит принимать и отправлять среднемагистральные лайнеры, а значит, откроет прямые перелеты из Вологды в другие города России. И расширит географию авиарейсов, ограниченную полетами в Москву, Петербург и Великий Устюг. Во Франции бензин подорожал до рекордных значений. В среднем за литр 95-го там просят 2,11 евро. Это абсолютный рекорд за последние 40 с лишним лет. Дизельное топливо во Франции также приближается к рекордным показателям 2 евро и 29 евроцентов за литр. Топливо во Франции прибавляет в стоимости шестую неделю подряд. Главной причиной эксперты называют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители такси и курьеры смогут получать от своих платформ скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов. По данным российской газеты, с 1 октября новшество коснется водителей и перевозчиков, работающих через цифровые платформы. Те будут обязаны ежемесячно предоставлять преимущество стоимостью не менее 2,9% от заработка через нее за прошлый месяц. Так, при месячном доходе в 50 тысяч рублей бонус составит порядка 1500. А вот форму поддержки площадка выберет сама. Это может быть снижение комиссии, скидка на услуги или рекламные бонусы. Министр иностранных дел Сергей Лавров поучаствует в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября глава внешнеполитического ведомства России отправится в Нью-Йорк. Его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября. По словам Сергея Лаврова, в ходе встречи с американским госсекретарем Марко Рубио он рассчитывает понять, каким видит урегулирование украинского конфликта официальный Вашингтон. Помимо этого, у российского министра запланирован ряд двусторонних встреч с представителями дружественных государств. Дмитрий Оленичев возглавил тульский «Арсенал» во второй раз в карьере. 53-летний специалист ранее тренировал клуб до 2015 года, выведя «Арсенал» из любителей в премьер-лигу. Сейчас команда выступает во втором по силе дивизионе первой лиги. Напомню, что Дмитрий Оленичев также работал в «Спартаке» и «Енисее», тренировал юношескую сборную России. Новый аэровокзал в Вологде построят к 2029 году. Контракт на строительство уже заключен, работы начнут до конца года текущего. Новый терминал внутренних воздушных линий сможет принимать до 200 пассажиров в час. Длину взлетно-посадочной полосы в Вологде увеличат с 1,5 километра до 2,5. Это позволит принимать и отправлять среднемагистральные лайнеры, а значит, откроет прямые перелеты из Вологды в другие города России. И расширит географию авиарейсов, ограниченную полетами в Москву, Петербург и Великий Устюг.
0: Транспорт.
1: Во Франции бензин подорожал до рекордных значений. В среднем за литр 95-го там просят 2,11 евро. Это абсолютный рекорд за последние 40 с лишним лет. Дизельное топливо во Франции также приближается к рекордным показателям 2 евро и 29 евроцентов за литр. Топливо во Франции прибавляет в стоимости шестую неделю подряд. Главной причиной эксперты называют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия.

0: условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорожное радио.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начинается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила глава Росмотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация стабильная, готовность к сезону высокая, прививочная кампания уже идет. Вакцины поступают в регионы. В этом году препараты полностью обновлены. Заменены были все три компонента вакцины. В первую очередь ее предлагают детям, пожилым, а также гражданам с ослабленным здоровьем и тем, кто в работе много общается с людьми. В британском Лондоне рабочие обнаружили старинные предметы быта при реставрации Букингемского дворца. Под половицами их стенах нашлись вещи полувековой и более давности, например, фрагмент газеты за 1889. Также в списке находок футбольные купоны, стоптанные бутсы и инструкция для сотрудников дворца. Из нее следует, что королева и члены монаршей семьи тогда должны были перемещаться по залу резиденции строго по часовой стрелке. Реставрация Букингемского дворца в Лондоне идет почти 10 лет и должна завершиться в 2027. Казахстан впервые примет суперкубок УЕФА. В 2028 году финал европейского клубного турнира примет Астана-Арена. Такое решение исполком УЕФА принял в ходе заседания в Салониках. Точная дата матча в столице Казахстана пока не объявлена. Напомню, что суперкубок УЕФА – это ежегодная игра, в которой встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году трофеи разыгрывали в Зальцбурге. ПСЖ обыграл Астон Виллу со счетом 2-1.
0: Транспорт.
1: Производство автомобилей возрожденного бренда «Волга» вышло на полный цикл. Теперь кроссоверы К40, К50 и седан С50 не просто собирают из готовых деталей, а полностью сваривают и окрашивают прямо на заводе в Нижнем Новгороде. В автомобилях используются также российские лобовые стекла, аккумуляторы, выхлопные системы и блоки «Эреглонас». К 2028 году планируется начать выпуск собственных двигателей и трансмиссий «Волги». Все три модели возрожденного бренда уже в продаже.

0: готовит, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. «Пять звезд». Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Лолита легко находит общий язык с молодежью и умеет поддержать школьников. По своему опыту певица знает, плохих оценок бояться не стоит. Часто побеждают именно троечники, а главные экзамены устраивает взрослая жизнь. Пусть вам попадаются легкие билеты, а жизненный путь будет приятнее. С Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121 770 025 36 71 0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.

0: о главном.
1: В России начинается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация стабильная, готовность к сезону высокая, прививочная кампания уже идет. Вакцины поступают в регионы. В этом году препараты полностью обновлены. Заменены были все три компонента вакцины. В первую очередь ее предлагают детям, пожилым, а также гражданам с ослабленным здоровьем и тем, кто в работе много общается с людьми. В британском Лондоне рабочие обнаружили старинные предметы быта при реставрации Букингемского дворца. Под половицами и в стенах нашлись вещи полувековой и более давности, например, фрагмент газеты за 1889. Также в списке находок футбольные купоны, стоптанные бутсы и инструкция для сотрудников дворца. Из нее следует, что королева и члены монаршей семьи тогда должны были перемещаться по залу резиденции строго по часовой стрелке. Реставрация Букингемского дворца в Лондоне идет почти 10 лет и должна завершиться в 2027. Казахстан впервые примет суперкубок УЕФА. В 2028 году финал европейского клубного турнира примет Астана-Арена. Такое решение исполком УЕФА принял в ходе заседания в Салониках. Точная дата матча в столице Казахстана пока не объявлена. Напомню, что суперкубок УЕФА – это ежегодная игра, в которой встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году трофеи разыгрывали в Зальцбурге. ПСЖ обыграл Астон-Виллу со счетом 2-1.
0: Транспорт.
1: Производство автомобилей возрожденного бренда «Волга» вышло на полный цикл. Теперь кроссоверы К40, К50 и седан С50 не просто собирают из готовых деталей, а полностью сваривают и окрашивают прямо на заводе в Нижнем Новгороде. В автомобилях используются также российские лобовые стекла, аккумуляторы, выхлопные системы и блоки «Эрегланас». К 2028 году планируется начать выпуск собственных двигателей и трансмиссий «Волги». Все три модели возрожденного бренда уже в продаже.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Опять назад пустым ехать?
6: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
9: Обновленный Haveil Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Haveil Jolion. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Haveil City и на сайте haveil.ru. 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
12: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
13: Категория 6+.
14: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Haveil Pro. Haveil H3 – крепкий и надежный. Haveil H5 – рамный и просторный. Haveil H7 – динамичный и уверенный. Haveil H9 – комфортный. Комфортный и статусный. Это Haveil Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на haveil.ru или приезжайте в дилерский центр Haveil Pro.
16: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу поставить песню Билана «Спасибо, Дорожное радио».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу заказать своему любимому мужчине, Литвинову Евгению, любимую его песню «Просто для его души». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Женя. Хотелось бы передать песенку для моей любимой девочки. Пожалуйста, включите «Касабланку». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотела бы послушать песню в исполнении Наташи Королевой «Подсолнухи». Всем всего хорошего, добра, здоровья, счастья.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Поставьте мне, пожалуйста, песню «Братья Радченко», «Туман туманище». Большое вам спасибо, Дорожное радио! Всех благ вам и процветания!

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу исполнить песню Стаса Михайлова «Мы бежим от себя». И спасибо большое Валентине Николаевне за ее хороший заказ душевных песен. Спасибо большое Дорожному радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Здравствуйте, наше любимое дорожное радио. Спасибо вам большое за то добро, что вы несете в этот мир. Хотелось бы очень услышать песню «Одолжила». Спасибо вам большое за вашу работу.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу сегодня поздравить моего знакомого, кавказского долголетия, сибирского здоровья, всех-всех благ, что ваши мечты сбывались. Я вас люблю. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Дорогая Мариночка, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать исполнения желаний, чтобы каждый твой день был наполнен любовью и радостью, крепкого здоровья, неугасающей красоты, оптимизма и долгих лет счастливой жизни. С наилучшими пожеланиями, Светлана. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу от всей души поздравить моего дорогого брата Якова с днем рождения и пожелать ему самое главное – крепкого здоровья, и чтобы все было хорошо, чтобы его мечты сбывались, и чтобы он был успешным человеком и, главное, позитивным. Хочу поставить для него песню Ирины Аллегрова «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио. Удачи вам и процветания.

0: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
10: Всегда в это время.
9: На Дорожном радио.
11: Добрый вечер, Дорожное радио. Через вашу передачу хочу порадовать доченьку. Доченька моя, желаю тебе, чтобы хорошее настроение у тебя было без повода. Это совсем не трудно. Улыбайся и будь просто самым счастливым в мире человеком. Ведь ты прекрасна. Спасибо, Дорожное радио, что вы есть.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сначала я тихо улыбалась, затем тихонечко смеялась, а потом хохотала от души. Анекдоты про школу, учителей были чудо хороши. Алексею нравился свет улыбки на моем лице. Говорил каждое предложение без ошибки. Каверзные вопросы задавал в конце. Был особенный вкус в таких мгновениях. В наших беседах было особенно тепло. Всегда была радость в настроении, а на сердце уютно и светло. Был замечательный южный отдых. Спасибо коллективу Дорожного радио, с уважением ко всем слушателям и редакторам Дорожного радио. Спасибо. Валентина Николаевна.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Коварные разговоры, устаревшие принципы и кулинарный автозапрет». С вами Владимир Лебедев. Поехали. То, что телефон мешает вождению, не знают только совсем ленивые. Между тем, разговоры бывают разными. Самыми опасными признаны супружеские беседы. Исследованию, наверное, можно доверять. Во всяком случае, канадские ученые, которые его проводили, все обосновывают вполне солидно, с графиками и расчетами. В общем, выяснилось, что такое общение нарушает внимание, снижает концентрацию и чуть ли не на ноль сводит реакцию. Сами водители, как один, утверждают, что самые большие проблемы возникают во время ссоры. Оно и понятно – либо ругаться, либо ехать. Сами же ученые останавливаться вовсе не собираются. Сейчас они занимаются вопросом «отцы и дети», то есть взаимодействием родителей с их чадами в автомобиле. Самое

0: разные мифы буквально пронизывают автомобильную жизнь. Обкатка – один из них. Старый принцип гласит: на новом автомобиле 3000 километров ездим очень плавно и аккуратно. В этот момент притираются все детали. Все правильно. Однако за последние десятилетия точность сборки и сопряжения самих деталей повысились в разы, и срок обкатки смело можно сокращать до 700-800 километров. Изготовители, конечно, страхуются и требуют хотя бы 1500, но решать, само собой, только вам. Ну и чтобы не было совсем грустно, несколько забавных, но до сих пор действующих автозаконов. Например, в Сербии не разрешается водить транспортное средство, находясь в очках для сварки. Ну, как бы и не поспоришь. Аналогичный закон можно найти в американском штате Калифорния. Хотя это еще не самое забавное. Вот на востоке, в Японии, запрещено за рулем готовить рыбу. Даже боюсь представить, неужели были прецеденты? На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Клявер отдыхает от гастролей в столярной мастерской. Там можно и с мыслями собраться, и кровать для младшего сына Даниэля собрать. Забота о семье в поступках. А творчеству есть место на сцене и у верстака. Создавайте новое вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фуфутье Александр Карпин.
0: О главном.
1: АвтоВАЗ начал отгружать дилерам обновленную модель «Лада Веста Спорт». Во всех комплектациях теперь доступен автоматический климат-контроль, а также телематическая система «Лада Коннект Старт» для удаленного управления машиной. Через мобильное приложение можно проверить уровень топлива, заряд аккумулятора, геолокацию, температуру движка, статус дверей, багажника и так далее. Цена «Лада Веста Спорт» осталась прежней – от 2 миллионов 350 тысяч рублей, не изменилась и техническая часть. Текущие продажи спортивной версии «Весты» составляют порядка 100 автомобилей в месяц. Режиссер мультипликатора Юрий Нарштейн отметил юбилей 85-летием народного артиста, поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал фильмы Нарштейна шедеврами отечественного и мирового анимационного искусства и пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия. Уроженец Пензенской области, Юрий Нарштейн известен миллионам зрителей, прежде всего мультфильмами «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Мультипликатор разработал уникальную технику многослойной перехватки, которая позволяет создавать объемные живописные изображения. Столица стала одним удобным пешеходным маршрутом больше. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый мост под Малым Каменным мостом. Тот соединил участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. Строили пешеходную конструкцию с помощью редкой для Москвы технологии. Строительно-монтажные работы вели с воды. Ожидается, что в часы пик по мосту будут проходить более 1500 пешеходов в час. Появление такого пространства под Малым Каменным мостом завершает создание единого прогулочного маршрута по

0: правому берегу Москвы-реки. Министр иностранных дел Сергей Лавров поучаствует в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября глава внешнеполитического ведомства России отправится в Нью-Йорк. Его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября. По словам Сергея Лаврова, в ходе встречи с американским госсекретарем Марко Рубио он рассчитывает понять, каким видит урегулирование украинского конфликта официальный Вашингтон. Обновленный фирменный поезд «Огни Саратова» связал столицу Поволжья с Москвой. Двухэтажный состав из 15 вагонов, его вместимость выросла почти до 800 пассажиров, то есть на 40%. Ливреи фирменного поезда украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере используются стилизованные виды достопримечательностей региона. Напомню, что с начала осени на железнодорожном вокзале Саратова работают северный вестибюль и крытый конкурс.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

видишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: еще нас ждет на пути.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

Туман сорвал концерт Анны Семенович в Северобайкальске. Певица сутки ждала вылета из Иркутска, спала на диванчике, публиковала в соцсетях извинения и уговаривала Байкал пропустить ее самолет. Договориться с озером не получилось, но искренности артистки и хорошей музыки никакой туман не страшен. Яна Чурикова специально

0: Яна Чурикова на Дорожном радио.
1: Идеальная физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для

0: весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Турмоторрус».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители такси и курьеры смогут получать от своих платформ скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов. По данным российской газеты, с 1 октября новшество коснется водителей и перевозчиков, работающих через цифровые платформы. Те будут обязаны ежемесячно предоставлять преимущество стоимостью не менее 2,9% от заработка через нее за прошлый месяц. Так, при месячном доходе в 50 тысяч рублей бонус составит порядка 1500. А вот форму поддержки площадка выберет сама. Это может быть снижение комиссии, скидка на услуги или рекламные бонусы. Кремль считает хорошей инициативу США об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он при этом не подтвердил, что договоренность уже достигнута. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что официальная Москва и украинские власти согласились не наносить

0: 10 ударов по энергетическим объектам друг друга. Как уточняет агентство РБК, официального подтверждения пока не поступало. Рекордного двухметрового тунца выловили во Владивостоке. Рыбу длиной 217 сантиметров и весом в 232 килограмма поймал Данила Росохин из Федерации рыболовного спорта Приморья. Ловля велась спортивным способом в районе бухты Тихой и заняла 4 часа. Рекордные для Дальнего Востока размеры улова подтвердили судьи. Эксперты отмечают, что обычно в приморских водах водятся тунцы весом до 50 килограммов. Однако в этом году в Приморье наблюдается приход крупных тунцов. Это связывают с появлением сардин – основного корма этих хищных рыб. В Троице Сергиевой лавре временно поместили копию знаменитой иконы Троица Андрея Рублева. Оригинал перенесли из иконостаса Троицкого собора в реставрационные мастерские еще в конце августа, когда началась фоновая сверка состояния и проверка климатической витрины шедевра. Официальные результаты обследования пока не опубликованы. Напомню, икона Святая Троица была написана Андреем Рублевым в 1-3-15 века. Транспорт. Производство автомобилей возрожденного бренда «Волга» вышло на полный цикл. Теперь кроссоверы К40, К50 и седан С50 не просто собирают из готовых деталей, а полностью сваривают и окрашивают прямо на заводе в Нижнем Новгороде. В автомобилях используются также российские лобовые стекла, аккумуляторы, выхлопные системы и блоки «Эроглонас». К 2028 году планируется начать выпуск собственных двигателей и трансмиссий «Волги». Все три модели возрожденного бренда уже в продаже. Гарантия на машины составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
1: Новости на Дорожном радио. Редактор

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Прямо сейчас песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители такси и курьеры смогут получать от своих платформ скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов. По данным российской газеты, с 1 октября новшество коснется водителей и перевозчиков, работающих через цифровые платформы. Те будут обязаны ежемесячно предоставлять преимущество стоимостью не менее 2,9% от заработка через нее за прошлый месяц. Так, при месячном доходе в 50 тысяч рублей бонус составит порядка 1500. А вот форму поддержки площадка выберет сама. Это может быть снижение комиссии, скидка на услуги или рекламные бонусы. Кремль считает хорошей инициативу США об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он при этом не подтвердил, что договоренность уже достигнута. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что официальная Москва и украинские власти согласились не наносить ударов по энергетическим объектам друг друга. Как уточняет агентство РБК, официального подтверждения пока не поступало. Рекордного двухметрового тунца выловили во Владивостоке. Рыбу длиной 217 сантиметров и весом в 232 килограмма поймал Данила Расохин из Федерации рыболовного спорта Приморья. Ловля велась спортивным способом в районе бухты Тихой и заняла 4 часа. Рекордные для Дальнего Востока размеры улова подтвердили судьи. Эксперты отмечают, что обычно в приморских водах водятся тунцы весом до 50 килограммов. Однако в этом году в Приморье наблюдается приход крупных тунцов. Это связывает с появлением сардин – основного корма этих хищных рыб. В Троице Сергиевой лавре временно поместили копию знаменитой иконы Троица Андрея Рублева. Оригинал перенесли из иконостаса Троицкого собора в реставрационные мастерские еще в конце августа, когда началась фоновая сверка состояния и проверка климатической витрины шедевра. Официальные результаты обследования пока не опубликованы. Напомню, икона Святая Троица была написана Андреем Рублевым в 1-3 15 века.
0: Транспорт.
1: Производство автомобилей возрожденного бренда «Волга» вышло на полный цикл. Теперь кроссоверы К40, К50 и седан С50 не просто собирают из готовых деталей, а полностью сваривают и окрашивают прямо на заводе в Нижнем Новгороде. В автомобилях используются также российские лобовые стекла, аккумуляторы, выхлопные системы и блоки «Эроглонас». К 2028 году планируется начать выпуск собственных двигателей и трансмиссий «Волги». Все три модели возрожденного бренда уже в продаже. Гарантия на машины составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
0: Новости на Дорожном радио. Редактор

Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для дороги.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Коварные разговоры, устаревшие принципы и кулинарный автозапрет». С вами Владимир Лебедев. Поехали. То, что телефон мешает вождению, не знают только совсем ленивые. Между тем, разговоры бывают разными. Самыми опасными признаны супружеские беседы. Исследованию, наверное, можно доверять. Во всяком случае, канадские ученые, которые его проводили, все обосновывают вполне солидно, с графиками и расчетами. В общем, выяснилось, что такое общение нарушает внимание, снижает концентрацию и чуть ли не на ноль сводит реакцию. Сами водители, как один, утверждают, что самые большие проблемы возникают во время ссоры. Оно и понятно, либо ругаться, либо ехать. Сами же ученые останавливаться вовсе не собираются. Сейчас они занимаются вопросом «отцы и дети», то есть взаимодействием родителей с их чадами в автомобиле. Самые разные мифы буквально пронизывают автомобильную жизнь. Обкатка – один из них. Старый принцип гласит: на новом автомобиле 3000 километров ездим очень плавно и аккуратно. В этот момент притираются все детали. Все правильно. Однако за последние десятилетия точность сборки и сопряжения самих деталей повысились в разы, и срок обкатки смело можно сокращать до 700-800 км.

километров. Изготовители, конечно, страхуются и требуют хотя бы 1500, но решать, само собой, только вам. Ну и чтобы не было совсем грустно, несколько забавных, но до сих пор действующих автозаконов. Например, в Сербии не разрешается водить транспортное средство, находясь в очках для сварки. Ну, как бы и не поспоришь. Аналогичный закон можно найти в американском штате Калифорния. Хотя это еще не самое забавное. Вот на востоке, в Японии, запрещено за рулем готовить рыбу. Даже боюсь представить, неужели были прецеденты? На этом у меня все. С вами был Владимир.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начинается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация стабильная, готовность к сезону высокая, прививочная кампания уже идет. Вакцины поступают в регионы. В этом году препараты полностью обновлены. Заменены были все три компонента вакцины. В первую очередь ее предлагают детям, пожилым, а также гражданам с ослабленным здоровьем и тем, кто в работе много общается с людьми. В прошлом году прививки от гриппа сделали 55% жителей России. Режиссер-мультипликатор Юрий Нарштейн отметил юбилей 85-летием народного артиста, поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал фильмы Нарштейна шедеврами отечественного и мирового анимационного искусства и пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия. Уроженец Пензенской области, Юрий Нарштейн известен миллионам зрителей, прежде всего мультфильмами «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Мультипликатор разработал уникальную технику многослойной перекладки, которая позволяет создавать объемные живописные изображения. Кремль считает хорошей инициативу США об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он при этом не подтвердил, что договоренность уже достигнута. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что официальная Москва и украинские власти согласились не наносить ударов по энергетическим объектам друг друга. Как уточняет агентство РБК, официального подтверждения пока не поступало. Троице Сергиевой лавре временно поместили копию знаменитой иконы Троица Андрея Рублева. Оригинал перенесли из иконостаса Троицкого собора в реставрационные мастерские еще в конце августа, когда началась плановая сверка состояния и проверка климатической витрины шедевра. Официальные результаты обследования пока не опубликованы. Напомню, икона Святая Троица была написана Андреем Рублевым в первой трети 15 века.
0: Транспорт.
1: АвтоВАЗ начал отгружать дилерам обновленную модель «Лада Веста Спорт». Во всех комплектациях теперь доступен автоматический климат-контроль, а также телематическая система «Лада Коннект Старт» для удаленного управления машиной. Через мобильное приложение можно проверить уровень топлива, заряд аккумулятора, геолокацию, температуру движка, статус дверей, багажника и так далее. Цена «Лада Веста Спорт» осталась прежней, не изменилась и техническая часть. Текущие продажи спортивной версии «Весты» составляют порядка 100 автомобилей в месяц. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.